Legendários. Шаг за шагом только ведь дождя между мамой мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде есть люди, скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панические страхи закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запущен.